0: I've always been mad. I know I've been mad. Like...
1: По словечу Кубрейчика, его сын Александр.
2: X-Ray FM.